0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. 22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 22.06.41 цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя высшей расой нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей, стариков, женщин, детей, говорится в обращении. Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбу миллионам белорусов. Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев под подпольщиков, партизан и мирных жителей, отметил белорусский лидер. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу. 22 июня в Беларуси прошла общенациональная минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В храмах страны звучал поминальный колокольный звон, скорбным эхом раздавались удары метронома, в воинских коллективах прошли митинги с преклоненными знаменами. Вся Беларусь остановилась на минуту, чтобы в наступившей тишине почтить память погибших в огне Великой Отечественной войны. 22 июня правительство Беларуси скорректировало положение о порядке присвоения государственного знака качества. Соответствующее постановление Совета министров об изменении постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 марта 2024 года номер 224 подписал премьер-министр Александр Турчин. С учетом правоприменительной практики внесены изменения в состав Республиканской аттестационной комиссии, а также в положение о порядке присвоения государственного знака качества. В частности, положение дополнено критерием, по которому государственный знак качества не присваивается продукции, содержащей в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Беларуси, а также формулой, позволяющей автоматизировать процесс отбора претендентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровое решение в судейском корпусе. Соответствующий указ номер 201 глава государства подписал 22 июня. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них на новый пятилетний срок. В их числе Олег Лапека, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда. Впервые назначены 14 судей. В этот же день Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских специального и персонального званий, а также классного чина. Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю. Полковнику юстиции Максиму Спринцину присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции. Персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу. Прокурору Гомельской области Олегу Авдею присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июня. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарностью удостоены 7 педагогов. Благодарность президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих разные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В этот же день Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношении аварийных и предаварийных сооружений. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.
2: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги. Прежде всего, бюджет.
1: Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции.
2: Производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем.
1: Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов.
2: Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет. Нам надо серьезно подготовиться к этому. Через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапса, у нас же еще зимы ячмень, то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны.
1: Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы за каждым современным дорогостоящим комбайном были закреплены конкретные ответственные люди, в том числе и привлеченные специально для этих целей на время уборочной с промышленных предприятий.
2: На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили, хоть в космосе. На комбайн, пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку корму травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом.
1: Отдельной темой доклада стали взаимоотношения с дружественными странами на внешнем контуре. Упоминались, в частности, недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Вы же были в командировке. Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями? Поинтересовался Александр Лукашенко. Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России.
2: Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустином. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях.
1: Александр Лукашенко утром 23 июня заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского Успенского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Кроме того, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. В частности, речь шла о работе недавно назначенных новых председателей райисполкомов, председателя Гомельского горосполкома. В центре внимания была и молодежная кадровая политика, подготовка перспективных руководящих кадров из числа молодежи. В этом направлении в регионе реализуются два проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около 200 человек. Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены. Идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме около 1 миллиона 100 тысяч тонн зерновых колосовых, а также порядка 100 тысяч тонн рапса. Речь шла и о проектах по модернизации животноводческой отрасли, строительству профилакториев для телят, что позволит снизить падеж крупного рогатого скота. Иван Крупко заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме. Что касается динамики социально-экономического развития области, как заверил губернатор, экономика выходит на плановые показатели. Серьезно прибавляет сельское хозяйство, выровнялась ситуация в промышленности, реализуются задачи в строительной отрасли, растет сфера торговли. Экспорт товаров в 2026 году увеличился более чем на 14%, а услуг на 32%, что дало возможность нарастить выручку. Белорусская железная дорога отправила очередной сборочный контейнерный поезд в Китай. Начиная с марта этого года со станции Калядище уже отправились 5 сборных контейнерных поездов «Колосок» назначением в Китайскую Народную Республику. Реализация сервиса осуществляется белорусской железной дорогой совместно с государственным предприятием «Белинтертранс». Пятый поезд состоит из 62 40-футовых контейнеров с продукцией белорусских предприятий. В составе расширена номенклатура грузов. Поезд следует по территории Российской Федерации с выходом через пограничный переход Забайкальск в Китай. Большой вклад в реализацию проекта вносят китайские партнеры, которые осуществляют прием и распределение грузов на территории КНР. Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Также сервис дает возможность организации экспортных поставок товаров не только крупным грузоотправителям, но и среднему и малому бизнесу. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым.
2: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущее первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот, но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
3: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России.
1: Глава государства заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным востребованным направлениям.
2: Наверное, что там можем? Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие московского региона вместе со своими коллегами.
1: Что касается возможностей Беларуси, президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов.
2: Свои люди, что тут сложная ситуация, надо искать выход и плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас у меня нет

0: представителей Зеленского. И он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем.
2: Он также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре.
0: Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
2: Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси.
0: Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы. И продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
2: В свою очередь Андрей Воробьев поблагодарил за возможность регулярных встреч, а также открытость и внимание ко всем регионам России. Губернатор также отметил, что особое место в двустороннем сотрудничестве занимает гуманитарная составляющая, взаимодействие в сфере образования, деле патриотического воспитания молодежи. Порядка 600 детей из Беларуси были у нас в Подмосковье, а Брест – это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим тоже дорожим. Это тоже для нас ценность. Это наша общая история, подчеркнул Андрей Воробьев. Александр Лукашенко 25 июня встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Визит Валентины Матвиенко в Минск был связан с проходившим в эти дни 13-м форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступили Совет Республики Национального Собрания Беларуси

0: Совет Федерации Федерального Собрания России, оказывающее парламентское содействие развитию и укреплению межрегионального сотрудничества двух стран. Поэтому на встрече у главы государства присутствовала также руководитель Совета Республики Наталья Качанова.
1: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я его сейчас скажу.
2: Надежные, правда, Александр?
1: Надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России.
0: Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Совета Федерации за ее визит в Беларусь.
1: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам. Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
2: Хотя желающих очень много.
1: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
0: В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила президента Беларуси за возможность встречи. «Для меня это всегда огромная радость и честь. Спасибо, что вы нашли время», — отметила она. Кроме того, Валентина Матвиенко высказала слова признательности в адрес лидеров Беларуси и России за то, что они так активно и деятельно поддерживают межрегиональное сотрудничество, которая за эти годы стала каркасом союзного государства. И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче, связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз, подчеркнула руководитель Совета Федерации. С 25 по 27 июня в Минске на базе Центрального дома офицеров прошел 4-й международный антифашистский конгресс. В нем приняли участие представители 36 стран. Обращение к участникам конгресса направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил: июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан, говорится в приветствии. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и передаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников, подчеркнул президент. Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологии фашизма, нацизма и ксенофобии, добавил президент. Чтобы не дать возродиться фашизму, страны должны выступить общим фронтом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на 4-м международном антифашистском конгрессе. Виктор Хренин напомнил, что фашизм, как система нацистской Германии, был разгромлен в 1945 году и осужден Международным военным трибуналом. И это исторический факт, который не подлежит никакому пересмотру. Однако, к сожалению, наверное, даже к стыду человечества, идеология фашизма окончательно не побеждена. Она сегодня мутировала, приспособилась. И это тоже факт. Современный нацизм очень сильно на протяжении этого времени маскировался, прикрывался идеями борьбы за демократию, прав человека. А сегодня мы видим, что он уже не маскируется, показал свое истинное лицо и с маргинальной плоскости перешел в государственную систему, добавил министр. По его словам, сегодня человечество сдает экзамен на прочность и на то, как мы усвоили уроки истории, на то, сможем ли мы допустить, чтобы история вышла на новый виток и вновь развязалось кровопролитие на нашей земле. Мы этого допустить не можем, поэтому мы и проводим такой конгресс, где говорим, что великая победа – это состоявшийся факт, но, к сожалению, война за память, борьба за идеологию продолжается. И для того, чтобы не дать возродиться нацизму, фашизму, мы должны все выступить общим фронтом и об этом очень громко заявлять, заключил Виктор Хренин. С 25 по 26 июня в Минске и Минской области состоялся 13-й форум регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко направил видеообращение его участникам. Глава государства отметил, что именно регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. Президент обратил внимание, что Минск и Минская область, принимающие в этом году форум, являются сердцем Беларуси. Здесь сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны, формируется около половины национального ВВП.
1: И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь.
0: Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее, подчеркнул белорусский лидер. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Россия уверенно переходят от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Добавлю, что объем заключенных контрактов на 13-м форуме регионов Беларуси и России превысил 1,7 миллиарда белорусских рублей. Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию. Президенты Беларуси и России 26 июня встретились в формате тет-а-тет в резиденции российского лидера на Валдае. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе. В воскресенье Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. 28 июня Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь. Пусть молодости сопутствуют новые знания, яркие впечатления, поддержка родных, крепкая дружба и романтика, добавил Александр Лукашенко. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
3: Итоги недели. Альфа-радио. Прогноз погоды.
0: Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Babe.
1: Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Это Альфа-радио.
4: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
4: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
4: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой, твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Белорусский лидер посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия – регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. Судебные эксперты СНГ выступили за консолидацию усилий в борьбе с международной преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз по итогам заседания Координационного совета государств-участников СНГ в сфере судебной экспертной деятельности в Санкт-Петербурге. На фоне складывающейся мировой обстановки судебную экспертную деятельность необходимо рассматривать как один из важнейших элементов противодействия преступности, отмечено на заседании. Судебные эксперты выразили уверенность, что формирование единой экспертной среды позволяет вывести взаимодействие специалистов на качественно новый уровень. Учреждения высшего образования Беларуси начали прием документов у абитуриентов-целевиков. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией и заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. На наиболее востребованной экономикой специальности эта норма не распространяется. Беларусь решительно осуждает любые акты насилия, направленные на мирных жителей. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при программе ООН по окружающей среде Дмитрий Красовский во время участия в 174-м заседании Комитета постоянных представителей ЮНЕП в штаб-квартире ООН в Найроби. Дмитрий Красовский выступил с заявлением в связи с атакой на белорусский гражданский автобус в Брянской области России, перевозивший белорусских граждан, в основном детей. Дипломат отметил, что защита детей, защита гражданского населения – это та несущая конструкция, без которой рушится вся архитектура международного сотрудничества. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 15, в Бресте плюс 18, в Гомеле и Могилеве 14 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борис».

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, понедельник сегодня стартует очередная рабочая неделя. А это значит, на старте рабочего дня стартует ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы здесь, в этой студии, появится гость-эксперт. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Ну и, конечно же, в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Хорошего старта рабочей недели, отличного рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. На пленарном заседании принята резолюция 4-го Международного антифашистского конгресса «В едином строю против фашизма, помня прошлое во имя будущего». В резолюции отображена констатация факта того, что сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с попыткой реваншизма самых деструктивных сил в мире. Идеи фашизма и его крайней агрессивной формы нацизма находят новых последователей в различных странах. В резолюции заявлено, что на Западе, а прежде всего в Евросоюзе, забыли, как тяжело человечеству достался мир и к чему способна привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности. Международная федерация тяжелой атлетики полностью восстановила в правах белорусских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Организация направила соответствующее письмо на имя председателя Белорусской федерации тяжелой атлетики Павла Лобачева. В соответствии с рекомендациями МОК, исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил белорусских атлетов во всех возрастных категориях к турнирам под своей эгидой с национальной символикой без ограничений. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло более 40 человек. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. И еще, рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 23, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 18, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что Европейский Союз обсуждает возможность выделить Украине новый кредит в размере 30-45 миллиардов евро в случае продолжения конфликта после 2027 года. Там же информация о том, что в Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли живую женщину. Она провела там 86 часов. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Эстонии начались протесты против сдачи в аренду тюрем. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня. Живой дизайн. Пальма, живая изгородь, лабиринт. Что еще можно сплести из прутьев ивы? Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же Венс заявил, что Израиль лишился статуса особого союзника США. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, понедельник, на дворе 29 июня. Итак, Овен, благоприятный день для того, чтобы действовать самостоятельно. Ваши планы не всем понятны, не стоит тратить слишком много времени на объяснение. Телец, день хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то важное и новое. Близнецы, сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Это позволит избежать досадных промахов, ошибок на исправление, которых пришлось бы потратить драгоценное время. Рак, начало дня будет интересным, вдохновляющим, появляется хорошая

терпением. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это гармоничный день. Влияние позитивных тенденций заметно во многих сферах жизни. Наступает время долгожданных изменений. Перепроявите инициативу, если не хотите ждать их слишком долго. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 4 балла. В принципе, дороги свободны, есть несколько затруднений. Партизанский проспект от улицы Селицкого до железнодорожного моста. Время проезда там 3 минуты. Улица Шаранговича от улицы Кубовского до улицы Максима Горецкого. Время проезда 12 минут. Проспект Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Ленина на 3 минуты затруднения. И улица Шаранговича от Сухаревской улицы до улицы Максима Горецкого. Время проезда там 13 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 июня в Минске. На встрече постпредом будет презентован совместный доклад Министерств иностранных дел Беларуси и России на тему о ситуации с правами человека в отдельных странах. Торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров военного факультета, состоялась в Белорусском государственном университете. Вначале выпускникам зачитали приказ министра обороны о присвоении воинского звания лейтенант, а потом вручили и дипломы о высшем образовании. Какие праздничные мероприятия подготовили в Минске ко Дню независимости Беларуси, рассказали в Мингорисполкоме. Одним из главных событий станет праздничный гала-концерт и акция «Споем гимн вместе» возле стелы «Минск. Город-герой». Традиционно мероприятия подготовлены и на площадке у Дворца спорта. И о погоде. Сейчас в Бресте +22, в Гродно +25, в Гомеле, Витебске и Могилеве +19, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается +30-32, в Могилеве и Гомеле +32-34, в Бресте +37-39, в Гродно +35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременные дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер дали, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Государство для народа.
1: 8:37 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Минске проектируется и строится новое учреждение образования. Всего проектируется и строится 23 объекта. В стадии проектирования находится школа в микрорайоне Лошица. Там идет масштабное жилищное строительство. Уже построен ряд кварталов. Будет продолжаться застройка микрорайона Лошица 5, Лошица 10. Туда направляются многодетные семьи, поэтому потребность в учреждении образования, естественно, возникает. Еще началось проектирование общеобразовательной школы в микрорайоне Колодище, который будет застраиваться. Что касается детских садиков, то в стадии проектирования находится детское дошкольное учреждение в микрорайоне Минск-Мир. Так, продолжаем двигаться дальше. На набережной реки Дубровинки в Могилеве торжественно открыли музыкально-световой фонтан. Новый объект представляет собой разборную конструкцию из нержавеющей стали, установленную на бетонных фундаментах в русле реки на расстоянии 30 метров от берега. На смонтированных рамах разместили насосы, светильники и фонтанные насадки, которые создают динамичное водное шоу с музыкальным сопровождением. Фонтан многоконтурный, он позволяет создавать эффект танцующих струй различных уровней, а также освещение меняется в такт музыки. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться. That's just

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». Как цифровизация и искусственный интеллект меняет сферу путешествий в ЕАЭС. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Народная газета. Служба «Одно окно» помогает гражданам решать множество вопросов. Здесь каждому относится с пониманием. И сельская газета. Опыт, деньги, новые друзья, первая мозоль ради заветной покупки. Герой студотрядов делится своими историями. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем части ждем здесь, в этой студии нашего гостя. Это будет Алексей Авдонин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. «Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой», подчеркнул белорусский лидер. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества, приуставных и других органах Содружества состоится 30 июня в Минске. На встрече постпредом будет презентован совместный доклад Министерств иностранных дел Беларуси и России на тему о ситуации с правами человека в отдельных странах. Члены СППП обсудят деятельность консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ в 2023-2025 годах, совета по сотрудничеству в области здравоохранения по созданию единого эпидемиологического пространства для санитарной охраны территорий стран Содружества, а также рассмотрят итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в правовой сфере в 2025 году. Торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров военного факультета, состоялась в Белорусском государственном университете. Вначале выпускникам зачитали приказ министра обороны о присвоении воинского звания лейтенант, а потом вручили и дипломы о высшем образовании. Приняли новоиспеченные лейтенанты и кодекс чести офицера вооруженных сил. Слаженным клянемся, они поклялись быть верными родине и белорусскому народу. Офицеры простились со знаменем военного факультета и прошли торжественным маршем. Пожар в центре Минска на улице Ленина 9 ликвидирован. Об этом сообщил начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС, руководитель тушения пожара Сергей Новик. Пожар ликвидирован, его причина устанавливается, никто не пострадал, рассказал Сергей Новик. Он также уточнил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия, проводят проливку и разборку конструкций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20 выше 0, в Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Брюсселе заявили, что санкции ЕС в отношении России не имеют никакой юридической силы. Совбез ООН проведет заседание в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро всем.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая активно обсуждается в средствах массовой информации. Александр Лукашенко отправился в длительную командировку по Востоку, Юго-Востоку Азии. На данном этапе мы видим, что, скажем так, вот эта часть мира, эта часть планеты у Беларуси на особом счету, и мы видим, что сотрудничество между странами дальней дуги действительно развивается очень активно. Уже вот, опять же, есть первая встреча в рамках этой командировки, обсудим ее чуточку позже. Но вот пока на данном этапе, что означает, опять же, и такой большой длительный визит, ну и в целом, опять же, что означает, скажем так, и Восточная, Юго-Восточная Азия для нашей страны, для развития, для будущего Беларуси?
2: Ну, в первую очередь, надо отметить, что наш глава государства, обратите внимание, самостоятельно, да, сам едет в эти страны, в эти регионы, договаривается о крупных сделках. Понятно, что с главой государства едут и соответствующие министры, руководители предприятий. Но главное, это высокий уровень контактов с главами государств этих регионов для того, чтобы наши проекты были максимально успешными. Почему это так важно? Сейчас мы видим, что вся мировая экономика, да, и все отношения выстраиваются исключительно

0: поставлять нашу продукцию, да, наши виды услуг в эти регионы, развивать в том числе производство, расширять сотрудничество и в сфере образования, и в сфере науки, технологий, спорта. Все это крайне важно. Почему? Потому что сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион и регион как раз Юго-Восточной Азии, он показывает самые максимальные темпы экономического роста. Идут в этот регион, идут максимальные инвестиции и из Европы, и из Соединенных Штатов Америки. Корпорации, банки вкладывают миллиарды, триллионы долларов в организацию производства в любых сферах деятельности. Да? Это и микроэлектроника, это и телекоммуникация, это и автомобилестроение, это и в том числе космос, да, морское судоходство. И мы, естественно, не раз в нашей передаче говорили, что наша страна – это фактически крупная корпорация. И нам надо воевать, да, за свои рынки сбыта, показывать максимальную свою эффективность. Потому, почему это так важно? Потому что если мы не будем вести такую плановую работу на этих растущих рынках, то мы потеряем свои доли, будем иметь возможности поставлять свою технику, и как результат, естественно, это будет сказываться на финансово-экономических показателях наших предприятий. А здесь, наоборот, мы видим, президент понимает динамику мировой экономики, понимает, где идет рост регионов, устремляет свое внимание к этим странам, и это в последующем будет способствовать тому, что наши предприятия будут иметь стабильные заказы, а значит, будет работа, значит, будет рост благосостояния наших граждан.
1: Скажите, ну, а вот если говорить глобально, опять же, можно ли говорить о том, что, скажем так, вот страны дальней дуги, да, то, что касается сотрудничества, они тоже так вот как-то достаточно выборочно подходят к тем странам, которые сотрудничают, и то, что сотрудничают с Беларусью, это тоже достаточно серьезный показатель, потому что, ну, конкуренция идет за вот этот...
0: Конкуренция крайне высокая, крайне жесткая, потому что туда заходят не просто государства. Вот надо важно подчеркивать, что туда заходят не государства, а заходят крупные корпорации, крупнейшие, которые обладают огромным штатом специалистов в области маркетинга, продвижения. И наша задача вот как раз в этой борьбе удерживать свои позиции и расширять их. Это возможно только когда мы повышаем уровень управления и нашими предприятиями, и банками, и всей системой нашей экономики. Поэтому, конечно же, это требует совершенно новый уровень и менеджмента, и понимания процессов, углубления в знания этих регионов. Здесь уже, знаете, на лаврах прежних периодов сидеть не сможешь, и надо постоянно изучать и регионы, да, их экономику, их специфику, входить в эти регионы и, конечно же, мобилизоваться максимально так, как делает наш президент.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась в рамках проходящего в эти дни рабочего визита главы белорусского государства в Китай. Вот оценка, которая прозвучала от Си Цзиньпина, Китай и Беларусь находятся на историческом пике сотрудничества. Действительно, мы видим, что целенаправленно Александр Лукашенко уже с 90-х годов работает в плане сотрудничества с Китаем, и он действительно прокладывал и прокладывает дорогу Беларуси в Китай. Что означает вот в целом, да, даже вот говоря языком китайской дипломатии, которая очень аккуратно, очень осторожно комментирует те или иные события, вот такая оценка о том, что Китай и Беларусь находятся на историческом пике сотрудничества.
0: Ну, мы знаем, что... Услышишь. Да, еще ранее, да, в 25-м году уже был достигнут наивысший уровень сотрудничества, да, по классификации как раз Китая, да, всепогодный уровень сотрудничества между Белоруссией и Китаем, но сейчас мы видим, что Китай ориентируется на еще больше углубления взаимодействия и в сфере экономики, и в сфере науки, и в сфере торговли, и системы госуправления, да, почему? Потому что, в первую очередь, нас сближает общая идеология, это идеология социально ориентированных государств, которые

0: в первую очередь выстраивает всю систему управления обществом, экономикой, государством в интересах простого гражданина. Да? И это позволяет нам сразу, да, с полуслова понимать друг друга, взаимодействовать. Мы не относимся к лагерю каких-то лимитрофных образований, которые находятся под контролем там, коллективного Запада и к которым Китай никогда серьезно не относился. Китай относится к Беларуси так серьезно и так и на таком высоком уровне развивает отношения в связи с тем, что мы являемся суверенным государством. Да, наш президент полностью ориентируется на развитие, да, дальнейшее развитие на нашего суверенитета во всех сферах жизнедеятельности общества. Это экономика, да, безопасность, культура, искусство, да, образование, наука, технология. И это, естественно, говорит о том, что Китай ценит нас, ценит нас как партнера, понимает, что мы сильный игрок не только в Восточной Европе, да и в принципе можно смело говорить, что мы играем важную роль сейчас в мировой геополитике, да, ориентируемся на те же принципы мироустройства, да, ориентируемся не на войну, а наоборот, на созидание, на урегулирование всех вооруженных конфликтов, на дипломатический язык разрешения любых споров. И поэтому, конечно же, сейчас Китай ориентируется как раз на то, чтобы максимально ускорить дальнейшее сотрудничество с Беларусью, а сферы приложения и развития сфер очень много.
1: Кстати, вот опять же, по словам председателя КНР, Беларусь и Китай находятся в плотном контакте по международной повестке, вы уже тоже об этом упомянули. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, это цитата, а также инициативы «Пояс и путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. Мы рука об руку идем по этому пути. Формирование сообщества единой судьбы человечества.
0: Да, ну, мы фактически об этом и сказали. То есть это создание глобального нового миропорядка, где сильный подтягивает слабого, где нету системы колоний и метрополий, нету развития колониального мира, где нет ситуации, когда те или иные страны наживаются за счет эксплуатации целых народов, целых государств, их ресурсов, людей, а как раз создание единой, да, единого системы, которая позволяла бы укрепить человечество и не дать возможности ему, нашему человечеству, скатиться как раз в состояние постоянной войны с угрозой ядерной войны. Китай прекрасно понимает, что вот эта единая судьба говорит о чем? Что у нас другой планеты, кроме как планеты Земля, нету. Да, если мы чуть-чуть столкнем себя в состояние конфликта, при наличии ядерного оружия, это может привести к уничтожению всего человечества и, в принципе, нашей планеты Земля. И как результат, необходимо не допускать ситуации, когда отдельные страны экономически разрушены. Это всегда будет порождать недовольство, терроризм, социально-экономическую напряженность, да, в виде постоянной безработицы, нужды, нищеты, которые, безусловно, будут вести к высокому уровню преступности, да, страшнейшим искажением человеческого поведения, насилию, эксплуатации, а наоборот, надо как раз создавать единый контур, который позволял бы крупным государствам с крупной экономикой подтягивать до хорошего уровня благосостояния населения за счет создания новых производств, да, за счет инвестиций в науку, за счет повышения уровня образования населения, вовлечения населения в производственные процессы, создания новых товаров, услуг, создание единых рынков. И вот эти инициативы Беларусь полностью поддерживает. Мы идем, мы идеологически, да, идейно понимаем это, оно близко, близко для нас, и поэтому мы так эффективно развиваем отношения с Китаем.
1: Ну что ж, спасибо огромное, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема касается ситуации в нашем регионе. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Напомню, соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Вот то, что касается мирного урегулирования конфликта в Украине, тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. О каких гарантиях говорит президент? Понятно, что позиция Беларуси и позиция главы нашего государства – это, конечно же, мир, мир в регионе. Мы уже не единожды здесь, в этой студии, обсуждали. И президент настроен, что и Россия, и Беларусь, и Украина все равно в итоге будут вместе. Но вот то, что касается сейчас, на данном этапе, во-первых, мирного урегулирования, ну а во-вторых, что за гарантия? Какие гарантии, говорит президент?
0: В первую очередь, Беларусь всегда, да, и эта позиция, ключевая позиция нашего главы государства, ориентируется не на эскалацию конфликта, да, а на то, чтобы в нашем регионе, в Восточной Европе, установился мир и порядок. Для этого, естественно, наша задача не допустить ни при каких обстоятельствах расширения вооруженного конфликта на территорию не только Беларуси, да, которая сейчас так активно обсуждается, это же расширение конфликта и на территорию Польши, и на территорию стран Балтии, да, и Балтийского моря. Наша задача не войти в тот фарватер, который англосаксы и Североатлантический альянс нарисовал в своих планах. Они бы хотели разжечь региональную войну, не только как-то в миниатюрном формате на территории Украины, да, а наоборот, расширить его, вовлечь как можно больше стран в этот регион и тем самым зарабатывать на поставках вооружения, военной техники, в целом на войне зарабатывать. Вот этого мы не должны ни при каких обстоятельствах допустить. Конечно же, когда говорят о гарантиях, это гарантии безопасности для нашего белорусского народа, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не втягивались ни в какие вооруженные конфликты, но это...
1: Ну и соблюдались договоренности.
0: Да, да, да. Но этот формат, он предполагает, в первую очередь, знаете, с тобой будут всегда вести равный диалог, если понимают твои возможности. Вот у нас возможностей хватает и защитить себя, да, и обеспечить безопасность наших границ, защиту нашего общества, нашего государства. Если бы у нас не было таких возможностей, то понятно, на любое слабое государство, такие крупные игроки геополитические могли бы напасть, провести какую-то операцию, провокацию, но мы видим, что благодаря главе нашего государства у нас, несмотря на достаточно сложную ситуацию в Восточной Европе, сохраняется на нашей территории мир и порядок. И так будет дальше, поэтому нашим зрителям и слушателям, да, спокойно воспринимать весь этот информационный фон, который сейчас идет, да, он ни при каких обстоятельствах не связан с реальным положением дела. Это носит в большей степени такую активную информационно-пропагандистскую кампанию. Мы вот с Вадимом Эдуардовичем знаем все эти подходы, поэтому будем стараться в наших передачах разъяснять и пояснять, как это выстраивают натовские центры психологических операций.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
3: При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда Российской Федерации при Всемирной Организации Анна Евстигнеева. В Брестской области парк техники к уборочной компании пополнит около 100 новых комбайнов. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. В связи с наступлением жаркой погоды возросло количество отдыхающих у водоемов граждан. Как следствие, в таких локациях увеличилось количество правонарушений. В этой связи сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий. К местам массового отдыха приближены наряды. Совместно с МЧС, ОСВОД, добровольными дружинами и иными заинтересованными организованы рейды. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 28, в Гомеле и Витебске плюс 21, в Могилеве 22 выше нуля, в Минске 24 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Вот здесь, в этой студии, не единожды мы говорили по поводу санкций, по поводу их в целом отсутствия юридической силы. На данном этапе появляется информация о том, что спецпосланник обвинения по санкциям Дэвид О'Салливан заявил о том, что антироссийские санкции не имеют юридической силы. Вот в целом и президент говорит, что в принципе эти санкции незаконны вообще и в отношении нашей страны, и в отношении Российской Федерации. Что происходит в этом ключе? Почему появляются вот такие, скажем так, голоса?
2: Заявление.
1: Даже если вдруг, скажем так, эти голоса пока еще очень робкие, да, но тем не менее.
2: Ну, поясним нашим зрителям, слушателям, что в принципе система санкций в рамках международного права, международных отношений, она может вводиться только исключительно по решению ООН. Да, вот все остальное это самостоятельное решение там, Европы, Соединенных Штатов Америки, безусловно, в рамках действующего международного законодательства права это незаконное действие. Но мы прекрасно понимаем, что те же Соединенные Штаты Америки, Европа, они за счет установления контроля над финансами, над товарными потоками, торговыми путями пытаются таким образом воздействовать на суверенные государства и на их экономику. Режим санкций, в принципе, он, вот этот подход, он первоначально вообще был разработан еще в период великих географических открытий, когда Испания воевала с Британией, с Францией и так далее. Да? То есть они всеми правдами и неправдами пытались как раз вводить эти ограничения по таможне, по торговле, и тем самым понимали, что вот такие ограничения, они в первую очередь ориентированы на то, чтобы дать возможности самим заработать на том или ином рынке. Поэтому, конечно же, сейчас вот такие откровения о том, что санкции незаконны, говорит об самом главном, что Соединенные Штаты Америки готовы сейчас к смягчению своих позиций, но мы прекрасно понимаем, что верить-то нельзя ни при каких обстоятельствах тем корпоративным элитам и политическим элитам, которые делают такие тезисы. Можно верить исключительно своей экономике, своему народу, да, своему государству и обществу, и надеяться только на наши ресурсы и на надежных партнеров. Такие партнеры, как коллективный Запад, которые пытаются различными инсинуациями, обманом достигать своих экономических, финансовых, торговых целей, ну, как так, как с ними общаться, понимаете? То есть, естественно, общаться настороженно. Поэтому к таким заявлениям, ну, это однозначно некий сигнал, но, знаете, таких сигналов было много. Сигналов было много, а по результату, что они санкции сняли, что они как-то поменяли режим работы? Ну, конечно, нет.
1: Ну что ж, следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Встреча назначена на 29 июня в 22:00 по минскому времени. Участники Совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее. Почему эта тема должна звучать, во-первых, в публичной плоскости, во-вторых, конечно же, на полях ООН? Почему это важно? Почему нужно все-таки, скажем так, дойти до логического завершения и оценки этих действий, которые были совершены?
2: Ну, безусловно, это большая заслуга и большая работа нашего внешнеполитического ведомства, да, дипломатической службы, которая через как раз действующую систему международной безопасности, да, которым и является как раз Совет Безопасности ООН, поднял эту тему, поднял этот вопрос, и важно, чтобы мы в рамках действующего, да, международного законодательства подняли эту тему, этой трагедии, и итогом это, конечно же, определение виновных в этой трагедии на таком высоком международном уровне, с последующим, естественно, уже решением Совбеза ООН в отношении тех, кто причастен к этой деятельности. Это крайне важно, это говорит о том, что Беларусь имеет крайне высокий статус в системе ООН. Беларусь слушают, понимают нашу позицию, наши материалы, наши доводы были приняты, обоснованы, и мы будем следить за повесткой, и потом однозначно нашим зрителям, слушателям ее осветим.
1: Кстати, а почему это важно не только для нашей страны, но и в целом для всего мира? Почему вот оценка должна быть дана? И почему это должна быть оценка, которая коснется, опять же, всего мира?
2: В первую очередь, мы однозначно определили, что это, в первую очередь, теракт в отношении мирных граждан, детей, которые никакого отношения к вооруженному конфликту не имели. То есть это действия, которые предпринимались со стороны виновников, они носили целенаправленный характер. Mm-hmm. То есть это не просто какая-то случайность. Нет, это умысел, жесткий умысел, и, конечно же, поднятие на такой высокий уровень Совбеза ООН этого теракта в последующем, мы эту тему, безусловно, будем расширять, освещать, поднимать, и другие страны будут понимать, что вот Беларусь имеет крайне высокие политические позиции и может добиваться своих основных, знаете, тем, интересов на таком высоком уровне.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Страны Прибалтики призвали Брюссель возобновить работу над отложенными планами по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения Европейского Союза по поводу серьезного энергетического кризиса из-за войны с Ираном не оправдались. Вот об этом пишут британские средства массовой информации. Что происходит? Вот, ну почему так Европейский Союз прям активно пилит сук, на котором сидит, и почему так вот задача и идея вообще такая фиксовая, все-таки отказаться от российских энергоресурсов?
2: Мы видим, что
1: мы видим,
2: что политические элиты, которые сейчас находятся у власти в Европе, они действуют по инерции, они уже не могут отказаться от той риторики, которую они начали еще в районе 2020 года. Все это связано с тем, что фактически даже крупный капитал и банки Европы находятся в заложниках вот этих политических элит. Да, идет сильнейшая внутренняя борьба в Европе. Одни здравомыслящие управленцы говорят о том, что в срочном порядке необходимо развивать отношения с Россией, снимать любые санкции и тем самым спасать европейскую экономику. Mm-hmm. Другие же, наоборот, ориентируются на эскалацию, и у них основной вектор — это милитаризация, спасение своей экономики за счет войны, за счет закупки вооружения, военной техники, создания военной инфраструктуры на территории Польши, стран Балтии, на рубежах НАТО. И это совершенно два абсолютно разных вектора. Да? Но мы прекрасно понимаем, что вектор милитаризации неизбежно приводит к тотальному разрушению и европейских предприятий, и европейских стран. Это не раз история повторяла. Да? Но мы надеемся и верим в том, что все-таки здравомыслящие корпоративные управленцы и политики придут к власти в Европе, и вот эта жуткая риторика о том, чтобы отказаться от и относительно дешевых энергоносителей с России, отказаться от рынка союзного государства, она будет прекращена, и мы сможем наладить добрососедские отношения и вновь восстанавливать наши отношения и экономики. Да, есть и аналитики, говорят, что об этом стоит забыть, что это утопия, что больше такого не будет, но мы по материалам, по заявлениям тех же немецких отдельных управленцев крупных корпораций банков, видим, что все-таки пробивается здравая мысль, говорящая о том, что эскалация конфликта с Россией, отказ от энергоносителей от рынка может привести просто к банкротству крупнейших предприятий. Мы сейчас уже видим, что предприятия Европы находятся на грани разорения. Это ведет к тотальному увольнению людей, ухудшению их социально-материального положения, да, благосостояния. И это, конечно же, приводит к росту напряженности социальной и к росту недовольства.
1: Кстати, вот опять же, вот уже затронули сквозь эту тему, наверное, так немножечко цифры. В рамках масштабной реорганизации автоконцерн Volkswagen, насколько я знаю, планирует закрыть 4 немецких завода и уволить вплоть до 100 тысяч сотрудников по всему миру. Цифра очень серьезная. Ну и еще в этом ключе, вот то, что касается энергоресурсов, мы видим, что серьезная жара в Европе. Можно говорить о том, что сейчас вот экстремальная жара, во-первых, спровоцировала резкий дефицит электроэнергии, взлетели цены до многолетних таких максимумов. Ну и опять же, вот отказ от российских энергоресурсов, да и в целом вот та политика, которую ведет Европейский Союз, вот в такой сложной ситуации тоже сказывается на простом потребителе. То есть очень дорого.
2: Да, страдает, конечно же, простой гражданин Европы, да, объединенной Европы. Мы знаем, что идея объединенной Европы – это дать максимальное благосостояние своим гражданам, но мы видим все наоборот. Страшнейшие налоги. Налоги идут на милитаризацию, на улучшение благосостояния граждан. Деньги не направляются бюджетные. Идет рост тарифов и на топливо, и на электроэнергию. И представьте, по такой жаре резкий всплеск смертности и среди пожилых людей, да, и среди граждан среднего возраста. Все это говорит о том, что у населения нету достаточно ресурсов, да, лишних ресурсов где-то в запасах, знаете, как на черный день, которые бы, с помощью которых они бы позволили создать себе некие комфортные условия. То есть купить кондиционеры, платить за...
1: Самое главное, платить электроэнергию
2: и так далее. А иных условий спасаться от жары у многих просто нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель правления Республиканского государственного общественного объединения Белорусское общество знания Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом вашей многолетней созидательной деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и свершений на благо туркменского народа. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда Российской Федерации при Всемирной организации Анна Евстигнеева. Встречу назначили на 29 июня в 22:00 по минскому времени. Участники совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее. В Брестской области парк техники уборочной компании пополнит около 100 новых комбайнов. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. Хозяйства юго-западного региона массовую подготовку к уборочной компании начали в апреле-мае. На данный момент готовность техники превышает 90%. В Брестской области аграрии выборочно приступили к уборке озимого ячменя. Первыми в поле вышли в ОАО «Молодая гвардия» Брестского района. Созреванию зерновых культур способствовала высокая температура, установившаяся здесь в последние дни. В связи с наступлением жаркой погоды возросло количество отдыхающих у водоемов граждан. Как следствие, в таких локациях увеличилось количество правонарушений. Самые распространенные из них – купание в запрещенных местах, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, появление в нетрезвом виде, несоблюдение правил дорожного движения, кража оставленных без присмотра вещей. В этой связи сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий. К местам массового отдыха приближены на ряды. Совместно с МЧС, освод, добровольными дружинами и иными заинтересованными организованы рейды. В работе используются квадрокоптеры и средства персональной мобильности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 28, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 20, в Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. Торжественное мероприятие, посвященное 29-му выпуску офицеров Института пограничной службы, прошло на плацу учебного заведения в Минске. В этом году из стен института выпускаются более 80 офицеров, которые поступили в учебное заведение в 2022 году. Начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский указал на то, что сегодня из стен вуза выпускаются патриоты и профессионалы пограничного дела. Он также добавил, что при подготовке курсантов учитывается опыт вооруженных конфликтов, которые проходят возле границ нашего государства. В торжественной церемонии на плацу института приняли участие первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов и министр образования Андрей Иванец. О том, какая работа проводится с молодежью через профсоюзы на предприятиях и в организациях, рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Конкурсы профмастерства, развитие института наставничества, профориентация, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни. В различных проектах, организованных профсоюзами, участвуют десятки тысяч молодых людей по всей стране. Например, только профсоюзом работников агропромышленного комплекса проводится более 30 профессиональных конкурсов. Лучших по профессии выбирают и в других отраслях. Причем ежегодно перечень номинаций расширяется, чтобы как можно больше молодых людей могли показать свое мастерство. В Доме радио состоялась творческая встреча с народным артистом Беларуси, известным композитором Леонидом Захлевным. В центре внимания участников встречи оказалась история создания и новая жизнь легендарного произведения «Все цветы июля», которое уже на протяжении 35 лет является неизменным гимном Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В этом году к 35-му фестивалю «Славянский базар» организаторы подготовили сюрприз. Знаменитый гимн прозвучит в совершенно новом современном переложении. Ответственность за создание новой аранжировки классики взял на себя композитор Леонид Ширин. По его словам, обновленная версия объединит в себе эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что призвано проиллюстрировать жанровое многообразие Витебского фестиваля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 30, в Гродно плюс 29, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 21, в Минске 26 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней...

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: so don't call me up.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. «Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой», подчеркнул белорусский лидер. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Принятый в Беларуси закон о геноциде белорусского народа подтверждает, что белорусское общество ментально здорово. Так считает председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Марина Линчевская. По ее словам, сегодня факт геноцида белорусского народа невозможно оспаривать. Известно, что план ОСТ предусматривал уничтожение 75% населения БССР. Остальное местное население подлежало превращению в рабов. Как подчеркнула депутат, генетический код, генетическая память для белорусов – не пустой звук, поскольку в каждой белорусской семье есть своя трагедия, связанная с Великой Отечественной войной, законопроект белорусским обществом был воспринят позитивно. На Гошском полигоне состоялся открытый чемпионат вооруженных сил Беларуси по тактической стрельбе «Тактический стрелок 2026». В состязании приняли участие 11 команд из Беларуси и Вьетнама. Участники прошли этапы на определение лучшего стрелка и пару, а также на лучшую группу, выполнили упражнение «Внезапная встреча с противником», преодолели эстафету. В командном зачете первое место у одной из воинских частей Западного оперативного командования. Второе место разделили команды 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и Вьетнамской народной армии. Третье место заняли представители одной из воинских частей специального назначения. ГАИ дала рекомендации автомобилистам в жару. От перегрева может появляться головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП, отметили в ведомстве. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью, а также брать в дорогу воду и необходимые лекарства. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан вблизи объектов торговли и развлечений, работающих в круглосуточном режиме. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 33, в Гродно плюс 30, в Гомеле 26 с плюсом, в Могилеве, Витебске и Минске 29 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, как спастись от теплового удара, есть ли связь между риском развития сахарного диабета и группой крови, и к чему может привести погоня за голливудской улыбкой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси охватила экстремально жаркая погода. Медики призывают жителей не выходить на улицу без надобности, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и не находиться под прямыми солнечными лучами. Если же избежать теплового удара не удалось, врачи советуют обеспечить прохладное, слегка подсоленное питье. Хорошо подойдет минеральная вода, но ни в коем случае не сладкая газировка или соки. Переместите пострадавшего в тени и до приезда медиков обмахивайте влажной тканью. Напомню, красный уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на этот понедельник. Погоня за голливудской улыбкой через дешевые полоски из социальных сетей все чаще заканчивается в кабинете стоматолога с ожогами и острой болью. Полоски стоимостью от 7 до 30 рублей манят обещанием ослепительного результата за считанные дни. Секрет их работы кроется в перекиси водорода или карбамида, которые агрессивно осветляют эмаль. При малейшей передозировке зубы перестают терпеть холодное, горячее и сладкое. Многие ради усиления эффекта принципиально игнорируют инструкцию и держат средство дольше положенного. Итог такой самодеятельности плачевен – это раздражение и ожоги слизистой, разрушение эмали, обострение кариеса и воспаление зубного нерва. Стоматологи бьют в тревогу. Еще несколько лет назад пациенты с такими жалобами были единичными. Теперь же в клинике потоком идут молодые люди, пострадавшие от домашних экспериментов с отбеливанием. Врачи предупреждают, что за сильной чувствительностью может последовать периодонтит и даже сепсис. В самых запущенных случаях все заканчивается лечением каналов и долгой реставрацией поврежденных зубов. Люди с третьей группой крови или группой Б могут быть подвержены повышенному риску развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, проверившие 270 предполагаемых связей между группами крови и разными заболеваниями. Исследователи провели зонтичный обзор, то есть проанализировали уже опубликованные систематические обзоры и метаанализы. Убедительное подтверждение получила только одна связь. У людей с третьей группой крови риск диабета второго типа оказался на 28% выше, чем у обладателей других групп крови. При этом речь идет как о положительном, так и отрицательном резусе. Авторы подчеркивают, что группа крови не означает, что диабет обязательно разовьется. Это лишь один возможный фактор риска. Гораздо сильнее на вероятность болезни влияют питание, физическая активность, масса тела, наследственность и другие особенности образа жизни. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-Ра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя ХАЛК Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом вашей многолетней созидательной деятельности, направленной на всестороннее развитие своей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы предлагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и свершений на благо туркменского народа. В военной академии Беларуси состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В торжественной обстановке офицерские погоны получили 400 выпускников. За отличную учебу 11 из них удостоены золотой медали, а 22 – диплома с отличием. Министр обороны Виктор Хренин поздравил молодых офицеров с вступлением в новый жизненный этап. После торжественной церемонии офицеров-выпускников поздравили их родные и близкие. Какие праздничные мероприятия подготовили в Минске ко Дню независимости Беларуси, рассказали в Мингорисполкоме. Одним из главных событий станет праздничный гала-концерт и акция «Споем гимн вместе» возле стелы «Минск. Город-герой». Традиционно мероприятия подготовлены и на площадке у Дворца спорта. Здесь будет работать праздничная ярмарка, а также пройдет праздничная программа ко Дню независимости и гала-концерт «Вместе за Беларусь». Национальное агентство по здравоохранению Франции с 24 по 28 июня зафиксировало на 1000 смертей больше, чем за такие же предыдущие временные периоды. Рост смертности связывают с аномальной жарой. Большинство умерших – люди старше 65 лет. Аномальная жара продолжается во Франции с 17 июня. Приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. Отмечу, что рекордная жара отмечается также в Германии. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 35, в Гродно плюс 31, в Гомеле плюс 26, в Могилеве плюс 25, в Витебске плюс 24, в Минске 30 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 30-32, в Могилеве и Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 37-39, в Гродно плюс 35-37, в Минске от 33 до 35 градусов тепла. В Гомеле, Бресте и Гродно без существенных осадков. В Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин объяснил, почему межрегиональное сотрудничество Беларуси и России напрямую связано с безопасностью.
2: Просто скажу, что вопрос единства страны, это ключевой вопрос безопасности. Вот что, когда мы говорим, что такое безопасность? Это независимость, суверенитет и территориальная целостность. Возьмите нашу концепцию национальной безопасности и там, где прописаны национальные интересы. Вот, независимость, суверенитет и территориальная целостность. Поэтому, естественно, то, как живут регионы, то, чем дышат регионы, как они развиваются, насколько сбалансировано развитие этих регионов, играет ключевую роль. Я вот не буду приводить пример Советского Союза, давайте возьмем вот Югославию. Страна успешно развивалась, 60-е, 70-е годы, этот югославский социалистический эксперимент, как его называли, ну, можно спорить о степени удачности, но была развитая страна. А потом что произошло? Оказалось, что регионы развивались неравномерно, и вот это несбалансированное развитие регионов стало одной из основ развала Югославии. Сбалансированность развития тоже очень важна. И, конечно же, защищенность регионов. Но вот мы будем говорить и об угрозе со стороны киевского режима. Понятно, что внимание уделяется конкретно Брещине и Гомельщине. И вот позиция губернаторов, насколько они слаженно работают со всеми службами, в обеспечении безопасности играет ключевую роль.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.
2: Мы проросли корнями.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине прошла встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
1: Я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой.
0: Продолжение темы. После рабочей встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина состоялось общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. Это как раз тот формат, которого нет у других стран. Мы очень гордимся и трепетно к этому относимся, подчеркнул первый вице-премьер Николай Снапков.
2: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпине, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем, и мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
0: Двух пострадавших в Брянской области белорусских детей планируют выписать домой. Они проходили лечение в РНПЦ детской хирургии. В Минздраве отметили, что состояние несовершеннолетних удовлетворительное. Пациентам была оказана вся необходимая высокотехнологичная помощь. С согласия законных представителей в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации. Один ребенок продолжает лечение в РНПЦ детской хирургии. Еще двое пациентов переведены в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Хирургические операции прошли успешно. Белорусские медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Что касается взрослого пострадавшего, его состояние оценивается как стабильное. Пациент уверенно идет на поправку. Ситуация находится на постоянном контроле Минздрава. В Минске фейерверк в честь Дня независимости запустят в 7 точках города за час до полуночи. Салют станет финальной точкой торжеств, завершая масштабное мероприятие ко Дню независимости. Запустят фейерверки в парке Уго Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке Чижовка-арены, парке Купалы, площадке возле Национальной библиотеки. К слову, уже разработан план праздничных мероприятий. 3 июля с полудня начнет свою работу основная городская площадка «Дворец спорта». В программе выступят популярные белорусские артисты, молодые таланты, оркестры, включая оркестр ГУВД Мингорисполкома и Национальный академический концертный оркестр имени Финберга. Праздничные мероприятия продлятся до 9 вечера. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 30, в Витебске 24, тепла, в Могилеве плюс 26, в Гродно 32 выше нуля, в Бресте плюс 35, в Гомеле 27 тепла. Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Сегодня в Пекине прошла рабочая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина и обсудили его перспективы. Одним из примеров успешного взаимодействия двух стран Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям.
1: В Беларуси мы построили с вами «Великий камень», и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
0: Продолжение темы. Пришло время Беларуси и Китая углубить отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Первый вице-премьер Николай Снопков в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран.
2: Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать по большому счету главную фразу. Тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами.
0: Национальный банк презентовал национальный платежный сервис «Крок» – единый сервис мгновенных QR-платежей, который позволяет оплачивать товары и услуги напрямую со счета в банке, без использования банковской карты. Скорость, удобство и безопасность расчетов перестали быть конкурентным преимуществом. Сейчас это базовое ожидание. Осознавая это, мы приняли стратегическое решение по разработке собственного платежного сервиса, который отвечает трем ключевым критериям – технологический суверенитет, максимальная скорость, простота транзакций и безусловная безопасность, рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Он подчеркнул, что при разработке не копировались зарубежные решения, а создавались собственные. И в завершении выпуска 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. И о погоде. Сейчас в Бресте +37, в Гродно 33 тепла, в Витебске +27, в Могилеве 28 выше нуля, в Гомеле +29, в Минске +32. Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают +30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле +31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как спастись от теплового удара, есть ли связь между риском развития сахарного диабета и группой крови, и к чему может привести погоня за голливудской улыбкой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси охватила экстремально жаркая погода. Медики призывают жителей не выходить на улицу без надобности, соблюдать питьевой режим, носить головные уборы и не находиться под прямыми солнечными лучами. Если же избежать теплового удара не удалось, врачи советуют обеспечить прохладное, слегка подсоленное питье. Хорошо подойдет минеральная вода, но ни в коем случае не сладкая газировка или соки. Переместите пострадавшего в тени и до приезда медиков обмахивайте влажной тканью. Напомню, красный уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси и на этот понедельник. Погоня за голливудской улыбкой через дешевые полоски из социальных сетей все чаще заканчивается в кабинете стоматолога с ожогами и острой болью. Полоски стоимостью от 7 до 30 рублей манят обещанием ослепительного результата за считанные дни. Секрет их работы кроется в перекиси водорода или карбамида, которые агрессивно осветляют эмаль. При малейшей передозировке зубы перестают терпеть холодное, горячее и сладкое. Многие ради усиления эффекта принципиально игнорируют инструкцию и держат средство дольше положенного. Итог такой самодеятельности плачевен – это раздражение и ожоги слизистой, разрушение эмали, обострение кариеса и воспаление зубного нерва. Стоматологи бьют тревогу. Еще несколько лет назад пациенты с такими жалобами были единичными. Теперь же в клинике потоком идут молодые люди, пострадавшие от домашних экспериментов с отбеливанием. Врачи предупреждают, что за сильной чувствительностью может последовать периодонтит и даже сепсис. В самых запущенных случаях все заканчивается лечением каналов и долгой реставрацией поврежденных зубов. Люди с третьей группой крови или группой Б могут быть подвержены повышенному риску развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, проверившие 270 предполагаемых связей между группами крови и разными заболеваниями. Исследователи провели зонтичный обзор, то есть проанализировали уже опубликованные систематические обзоры и метаанализы. Убедительное подтверждение получила только одна связь. У людей с третьей группой крови риск диабета второго типа оказался на 28% выше, чем у обладателей других групп крови. При этом речь идет как о положительном, так и отрицательном резусе. Авторы подчеркивают, что группа крови не означает, что диабет обязательно разовьется. Это лишь один возможный фактор риска. Гораздо сильнее на вероятность болезни влияют питание, физическая активность, масса тела, наследственность и другие особенности образа жизни. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Большая командировка президента началась с Китая. Сегодня в Пекине глава государства провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили весь спектр отношений, в том числе экономику и инвестиционное сотрудничество. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий, подчеркнул чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
1: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности логистики, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. Самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. То, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий.
0: В продолжении темы развития сотрудничества между Белоруссией и Китаем выходит далеко за рамки экономики и торговли. Как рассказал в беседе с журналистами первый вице-премьер Николай Снопков, во время рабочей встречи лидеры двух стран также уделили внимание ситуации в регионе.
2: Несмотря на дружеский теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
0: Вопросы строительства жилья для работников предприятий, механизмы государственной поддержки и практику применения 344-го указа президента обсудили в Гродно на республиканском семинаре совещания. Его участниками стали руководители предприятий реального сектора экономики, представители органов госуправления, банковской сферы и строительной отрасли. Особое внимание уделили возможностям субсидирования юридических лиц при возведении жилья для сотрудников, а также вопросам кредитования таких проектов. В ходе семинара также рассмотрели опыт реализации подобных проектов в регионах, в том числе использование неэффективно эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры под строительство арендного жилья. Обширная праздничная программа, подготовленная личным составом вооруженных сил ко Дню независимости Беларуси, охватит все регионы страны. Об этом сообщил начальник 2-го отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Кисель. В Минске 3 июля будет развернуто 11 военно-тематических площадок, где жители и гости столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Особый сюрприз ждет посетителей Парка Победы, где развернется грандиозная выставка военной ретро-техники. По традиции военнослужащие угостят всех желающих солдатской кашей. Более подробная информация и расписание будут доступны на официальном сайте ведомства. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 32, в Витебске и Могилеве 29 тепла, в Гродно плюс 33, в Бресте 37, выше нуля, в Гомеле плюс 30. Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33, по всей стране без существенных осадков. Таковы

0: радио твоего дня.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах. Звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. На улицах Минска появился инновационный проект МЧС, передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед, 2 выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады и загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок. Они смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После 2 недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали, рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион Брестская область. Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент для фото и видео, запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменения не закончатся. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. А в скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Минска и Пекина на укрепление стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества сегодня получил новое продолжение. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции Дяо Юйтай. С конца 50-х годов она используется для приема иностранных лидеров и проведения переговоров самого высокого уровня. Именно здесь проходят встречи, которым в Пекине придают особое значение. За более чем 34 года дипломатических отношений Беларусь и Китай выстроили прочные связи в политике, экономике, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня Минск и Пекин объединяют формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Продолжение темы «Пришло время Беларуси и Китаю углубить отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений». Об этом по итогам рабочей встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. Отдельно он остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание на то, что промышленное сотрудничество Минска и Пекина включает 11 технологий, которые являются критичными для Беларуси.
1: Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Беларусью, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте стран.
0: Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией создает базу для развития взаимной торговли, рассказал замминистра промышленности Леонид Рыжковский. Документ вступит в силу 22 июля этого года. С этого момента в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны будут обнулены или снижены таможенные пошлины. Соглашение заключено на 3 года с возможностью автоматического продления действия еще на 1 трехлетний период. Как подчеркнул Леонид Рыжковский, временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией создает базу для развития взаимной торговли в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной логистике и инновационных технологиях. Гудок поезда Победы услышали в Могилеве в уникальном передвижном музее, где воссозданы пассажирские и санитарные вагоны, вагон бронепоезда, специальная экспозиция, посвященная Брестской крепости. Трехмерные панорамы и интерактивные технологии переносят во времена Великой Отечественной войны и погружают в атмосферу сражений. Историко-просветительский и общественно-патриотический проект проходит под патронажем администрации президента Беларуси и Российской железной дороги. Отмечу, передвижной музей «Поезд» пробыл в Могилеве 2 дня. Уже завтра эшелон приедет в Витебск, а затем и в Минск. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 32, в Витебске и Могилеве 29, выше нуля, в Бресте плюс 37, в Гомеле плюс 30. Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Председатель общества знания Алексей Авдонин заявил, что в Европе идет борьба между сторонниками эскалации с Россией и здравомыслящими политиками.
3: Политические элиты, которые сейчас находятся у власти в Европе, они действуют по инерции, они уже не могут отказаться от той риторики, которую они начали еще в районе 2020 года. Все это связано с тем, что фактически даже крупный капитал и банки Европы находятся в заложниках вот этих политических элит. Да, идет сильнейшая внутренняя борьба в Европе. Одни здравомыслящие управленцы говорят о том, что в срочном порядке необходимо развивать отношения с Россией, снимать любые санкции и тем самым спасать европейскую экономику. Угу. Другие же, наоборот, ориентируются на эскалацию, и у них основной вектор – это милитаризация, спасение своей экономики за счет войны, за счет закупки вооружения, военной техники, создания военной инфраструктуры на территории Польши, стран Балтии, да, на рубежах НАТО. И это совершенно два абсолютно разных вектора. Да. Но мы прекрасно понимаем, что вектор милитаризации неизбежно приводит к тотальному разрушению и европейских предприятий, и европейских стран. Это не раз история повторяла. Да. Но мы надеемся и верим в том, что все-таки здравомыслящие корпоративные управленцы и политики придут к власти в Европе, и вот эта жуткая риторика о том, чтобы отказаться от и относительно дешевых энергоносителей с России, отказаться от рынка союзного государства, она будет прекращена, и мы сможем наладить добрососедские отношения и вновь восстанавливать наши отношения и экономики. Да, есть и аналитики, говорят, что об этом стоит забыть, что это утопия, что больше такого не будет, но мы по материалам, по заявлениям тех же немецких отдельных управленцев крупных корпораций и банков, видим, что все-таки пробивается здравая мысль, говорящая о том, что эскалация конфликта с Россией, отказ от энергоносителей от рынка может привести просто к банкротству крупнейших предприятий. Мы сейчас уже видим, что предприятия Европы находятся на грани разорения. Это ведет к тотальному увольнению людей, ухудшению их материиального положения, да, благосостояния. И это, конечно же, приводит к росту напряженности социальной и к росту недовольства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Ты слушаешь Альфа-Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин высказался об атаке беспилотного летательного аппарата на белорусский автобус.
2: Безусловно, это большая заслуга и большая работа нашего внешнеполитического ведомства, да, дипломатической службы, которая через как раз действующую систему международной безопасности, да, которым и является как раз Совет Безопасности ООН, поднял эту тему, поднял этот вопрос. И важно, чтобы мы в рамках действующего международного законодательства подняли эту тему этой трагедии, и итогом

0: теракт в отношении мирных граждан, да, детей, которые никакого отношения к вооруженному конфликту не имели. То есть это действия, которые предпринимались со стороны виновников, они носили целенаправленный характер. Mm-hmm. Да, то есть это не, знаете, не просто какая-то случайность. Нет, это умысел, жесткий умысел. И, конечно же, поднятие на такой высокий уровень Совбеза ООН этого теракта в последующем, мы эту тему, безусловно, будем расширять, освещать, mm-hmm. поднимать. И другие страны будут понимать, что вот Беларусь имеет крайне высокие политические позиции и может добиваться своих основных тем, интересов на таком высоком уровне.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Мы выступаем не за эскалацию конфликта, а за мир и порядок в регионе, заявил председатель общества знания Алексей Авдонин.
2: В первую очередь, Беларусь всегда, да, и эта позиция, ключевая позиция нашего главы государства ориентируется не на эскалацию конфликта, да, а на то, чтобы в нашем регионе, Восточной Европе, установился мир и порядок. Для этого, естественно, наша задача не допустить ни при каких обстоятельствах расширения вооруженного конфликта на территорию не только Беларуси, да, которая сейчас так активно обсуждается, это же расширение конфликта и на территорию Польши, и на территорию стран Балтии, да, и Балтийского моря. Наша задача не войти в тот фарватер, который англосаксы и Североатлантический альянс нарисовал в своих планах. Они бы хотели разжечь региональную войну, не только как-то в миниатюре формате на территории Украины, да, а наоборот, расширить его, вовлечь как можно больше стран в этот регион и тем самым зарабатывать на поставках вооружения, военной техники, в целом на войне зарабатывать. Вот этого мы не должны ни при каких обстоятельствах допустить. Конечно же, когда говорят о гарантиях, это гарантии безопасности для нашего белорусского народа, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не втягивались ни в какие вооруженные конфликты, но это...
3: Ну и соблюдались договоренности.
2: Да, да, да. Но этот формат, он предполагает, в первую очередь, знаете, с тобой будут всегда вести равный диалог, если понимают твои возможности. Вот у нас возможностей хватает и защитить себя, да, и обеспечить безопасность наших границ, защиту нашего общества, нашего государства. Если бы у нас не было таких возможностей, то, понятно, на любое слабое государство такие крупные игроки геополитические могли бы напасть, провести какую-то операцию, провокацию, но мы видим, что благодаря главе нашего государства у нас, несмотря на достаточно сложную ситуацию в Восточной Европе, сохраняется на нашей территории мир и порядок. И так будет дальше, поэтому нашим зрителям и слушателям, да, спокойно воспринимать весь этот информационный фон, который сейчас идет, да, он ни при каких обстоятельствах не связан с реальным положением дела. Это носит в большей степени такой активную информационно-пропагандистскую кампанию. Мы вот знаем все эти подходы, поэтому будем стараться в наших передачах разъяснять и пояснять, как это выстраивают натовские центры психологических операций.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
5: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
4: А батарейки? Их куда?
5: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
4: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
5: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: When I spent the summer on you.
1: Реклама.
2: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
3: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Президент Беларуси направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко сегодня во время визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. В Верховном суде состоялась встреча с депутатским корпусом. С работой Верховного суда ознакомилась делегация Палаты представителей Национального собрания во главе с председателем Игорем Сергиенко. В Минске представили брендированный локомотив с символикой фестиваля «Славянский базар».
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко накануне направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Большая командировка президента Беларуси в Юго-Восточную Азию началась сегодня с Китая. Глава государства прибыл в Пекин ночью. Затем прошла рабочая встреча лидеров обеих стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР Си Цзиньпина.
3: Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваем точками зрения по международной повестке дня, по ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
2: Си Цзиньпин во время встречи с главой белорусского государства обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
4: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения – мы терпели любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества». И мы постоянно прилагаем общие усилия об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
0: Факты на стол.
2: Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу многовекторной политики. Общение лидеров Беларуси и Китая продолжалось больше 3 часов. Кстати, нынешний визит Александра Лукашенко в Небесную уже 17-й.
0: Это важно.
2: Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи обсудили весь спектр отношений от экономики и инвестиционного сотрудничества до международной повестки. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков после встречи в Пекине лидеров двух стран.
5: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество, 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
2: Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
1: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь, на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
0: Мнение эксперта.
2: Председатель КНР в ходе рабочей встречи в Пекине с Александром Лукашенко обратил внимание, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. При этом председатель общества знания Алексей Авдонин констатировал, что Минск и Пекин намерены продолжать интенсифицировать сотрудничество.
6: Ранее, да, в 25-м году уже был достигнут наивысший уровень сотрудничества, да, по лайфсификации как раз Китая, да, всепогодный уровень сотрудничества между Белоруссию и Китаем, но сейчас мы видим, что Китай ориентируется на еще больше углубления взаимодействия и в сфере экономики, и в сфере науки, и в сфере торговли и системы госуправления. Да, почему? Потому что, в первую очередь, нас сближает общая идеология. Это идеология социально ориентированных государств, которые, в первую очередь, выстраивают всю систему управления обществом, экономикой государства в интересах простого гражданина. И это позволяет нам нам сразу, да, с полуслова понимать друг друга, взаимодействовать. Мы не относимся к лагерю каких-то лимитрофных образований, которые находятся под контролем там, коллективного Запада, и к которым Китай никогда серьезно не относился. Китай относится к Беларуси так серьезно и на таком высоком уровне развивает отношения в связи с тем, что мы являемся суверенным государством. Да, наш президент полностью ориентируется на развитие, да, дальнейшее развитие на нашего суверенитета во всех сферах жизнедеятельности общества, экономика, да, безопасность, культура, искусство, да, образование, наука, технология. И это, естественно, говорит о том, что Китай ценит нас, ценит нас как партнера, понимает, что мы сильный игрок не только в Восточной Европе, да и, в принципе, можно смело говорить, что мы играем важную роль сейчас в мировой геополитике, да, ориентируемся на те же принципы мироустройства, да, ориентируемся не на войну, а наоборот, на созидание, на урегулирование всех вооруженных конфликтов, на дипломатический язык разрешения любых споров. И поэтому, конечно же, сейчас Китай ориентируется как раз на то, чтобы максимально ускорить дальнейшее сотрудничество с Беларусью, а сферы приложения и развития сферы очень много.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин пояснил, чем обусловлен интерес Беларуси к развитию сотрудничества с Китаем и другими государствами Азии.
2: Ну, в первую очередь, надо отметить, что наш глава государства, обратите внимание, самостоятельно, да, сам едет в эти страны, в эти регионы, договаривается о крупных сделках. Понятно, что с главой государства едут и соответствующие министры, руководители предприятий, но главное – это высокий уровень контактов с главами государств этих регионов для того, чтобы наши проекты были максимально успешными. Почему это так важно? Сейчас мы видим, что вся мировая экономика, да, и все отношения выстраиваются исключительно на личных взаимосвязях, контактах. И если есть уважение к руководителям тех или иных стран, то и есть экономика. Мы знаем, что глава государства пользуется повышенным уважением

0: что сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион и регион как раз Юго-Восточной Азии, он показывает самые максимальные темпы экономического роста. Идут в этот регион, идут максимальные инвестиции и из Европы, и из Соединенных Штатов Америки. Корпорации, банки вкладывают миллиарды, триллионы долларов в организацию производства в любых сферах деятельности. Да, это и микроэлектроника, это и телекоммуникация, mm-hmm. это и автомобилестроение, это и в том числе космос, да, морское судоходство. И мы, естественно, не раз в нашей передаче говорили, что наша страна – это фактически крупная корпорация. И нам надо воевать, да, за свои рынки сбыта, показывать максимальную свою эффективность. Почему это так важно? Потому что если мы не будем вести такую плановую работу на этих растущих рынках, то мы потеряем свои доли, не будем иметь возможности поставлять свою технику, и как результат, естественно, это будет сказываться на финансово-экономических показателях mm-hmm. наших предприятий. А здесь, наоборот, мы видим, президент понимает динамику мировой экономики, понимает, где идет рост регионов, устремляет свое внимание к этим странам, и это в последующем будет способствовать тому, что наши предприятия будут иметь стабильные заказы, а значит, будет работа, значит, будет рост благосостояния наших граждан.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Большая командировка президента началась с Китая. Сегодня в Пекине глава государства провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
1: Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем.
0: Продолжение темы. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Посол обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли между Белоруссией и Китаем. Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году товарооборот уже составил 3 миллиарда 700 миллионов долларов. Это 117% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это не предел. Если предприятие продает здесь свою продукцию, это говорит о его высокой конкурентоспособности, подчеркнул Александр Червяков.
2: Мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. То, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. Это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
0: В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Об этом рассказал первый замначальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец. Сейчас идет очень активная работа по формированию правового поля для функционирования криптобанков. На текущее заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносятся два принципиально важных решения ПВТ. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также бизнес-проекту. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля, рассказал Дмитрий Калечец. Завтра с 9 утра до 16:00 запланировано проведение планово-профилактических работ на радиотелевизионной передающей станции в Колодищах. В связи с этим в данном регионе будет приостановлено вещание Альфа-Радио. В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 30, в Витебске 25 выше нуля, в Могилеве плюс 26, в Гродно 32 тепла, в Бресте плюс 35, в Гомеле 27 тепла. Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33, по всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Большая командировка президента началась с Китая. 29 июня в Пекине глава государства провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции Дяоюйтай, комплексе истории которого насчитывает более 8 столетий. С конца 50-х годов он используется для приема иностранных лидеров и проведения переговоров самого высокого уровня. Именно здесь проходят встречи, которым в Пекине придают особое значение. За более чем 34 года дипломатических отношений Беларусь и Китай выстроили прочные связи в политике, экономике, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня Минск и Пекин объединяют формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Во многом достичь такого уровня удалось благодаря доверительному диалогу и регулярным личным встречам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.
2: Я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Сегодня этот регион остается одним из главных драйверов мировой экономики, поэтому укрепление сотрудничества с его государствами входит в число ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны. К слову, нынешний визит в Китай стал для Александра Лукашенко уже 17-м.
3: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. И мы постоянно прилагаем общие усилия об руку идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: Лидеры общались более 3 часов. После рабочей встречи состоялось общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР, рассказал вице-премьер Николай Снопков.
4: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпинем, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем. И мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
1: По словам первого вице-премьера, лидеры двух стран также уделили внимание ситуации в регионе.
4: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: Экономика остается главным драйвером белорусско-китайских отношений. В минувшем году товарооборот между нашими странами увеличился на 15%, а с начала этого года уже достиг 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Наиболее заметную динамику показывает белорусский экспорт. Плюс 27%. При этом спрос на отечественные товары в Китае продолжает расти практически по всем направлениям, подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
5: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. То, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками. Те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Развитие сотрудничества между Белоруссией и Китаем выходит далеко за рамки экономики и торговли. Одним из важных направлений становится гуманитарное, образовательное и научное взаимодействие, рассказал завкафедрой комплексного изучения развития Китая факультета международных отношений БГУ Руслан Есин.
6: Очень многие наши учебные заведения сегодня рады тому, что большая группа ребят из Китая обучаются. Но я хотел бы сказать, это не только бакалавриаты, это и уже зрелые молодые люди, которые хотят получать магистерскую степень, либо занимаются уже профессиональной наукой и обучаются в аспирантуре. И я убежден, что именно вот такой мост гуманитарного взаимодействия – это тот фундамент, который сегодня позволяет двигаться вперед. Если мы берем военную составляющую, то, безусловно, чрезвычайно важно нам иметь эту связку с учетом моста дружбы между Минском и Пекином. Мы понимаем, каких результатов достиг Китай по обновлению, по модернизации в различных направлениях. И, с другой стороны, Китай также заинтересован в тех знаниях, которые мы имеем, например, по защите западных и южных рубежей нашей страны.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня». Регуляторика в криптосфере и образовательный трек. Актуальные вопросы работы ПВТ рассмотрели в правительстве. Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий прошло под председательством премьер-министра Александра Турчина. Ключевой блок повестки заседания посвящен формированию полноценной правовой базы для функционирования криптобанков и расширению крипто-юрисдикции.
7: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступает в силу положение указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
1: В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков, рассказал первый замначальника секретариата наблюдательного совета ПВТ Дмитрий Калечец. Сейчас идет очень активная работа по формированию правового поля для функционирования криптобанков. На текущее заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вынесены два принципиально важных решения ПВТ.
8: Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении, по сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. Выносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парка высоких технологий нашей страны в целом.
1: На заседании наблюдательного совета парка высоких технологий рассмотрен блок вопросов, касающихся развития стартапа, экосистемы и образовательных инициатив. Также рассмотрен вопрос о выделении грантов и стипендий студентам и преподавателям, уже имеющим практические коммерциализированные решения в сфере высоких технологий.
0: Картина дня.
1: Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак. Он призвал немедленно остановить денежное вливание в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами. Кшиштоф Босак подчеркнул, подобная слепая щедрость привела к тому, что в Киеве начали откровенно презирать Варшаву, воспринимая ее как слабую сторону. сторону. Тем временем погранслужба Польши сообщила, что только за минувшую неделю из республики выдворили более 200 иностранцев, в основном граждан Украины, Беларуси и Молдовы. Местные власти объясняют массовую депортацию заботой о безопасности, обвиняя мигрантов в криминале, подделке документов и мошенничестве. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести срочное разрешение на работу для трудовых мигрантов. Форма срочных разрешений позволит эффективнее управлять миграционными процессами и способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы в некоторых отраслях хозяйства. Офис президента предлагает Сейму рассмотреть инициативу, согласно которой трудовые мигранты могли бы трудоустраиваться в Литве на 2 года. После этого они должны выехать из страны по меньшей мере на полгода, и только по прошествии этого срока гастарбайтеры вновь могли бы претендовать на работу в Балтийской республике. В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество во всей Европе. Средняя стоимость мегаватта в час взлетела до 224 евро. Причиной роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. В вечерние часы пиковая цена в стране и вовсе превышает абсурдные 800 евро. Чтобы избежать массового блэкаута, Бухарест вынужден экстренно закупать ресурсы у соседей. Новым полем сражения Ирана и США стало инфополе. Стороны схлестнулись по вопросу переговорного трека. Началось все с портала Axios, который заявил, что 30 июня в Дохе состоится встреча представителей Тегерана и Вашингтона. В МИД Исламской Республики информацию опровергли. Ни время, ни место проведения экспертных заседаний даже не согласованы. Иная информация по этой теме не соответствует действительности. При этом Дональд Трамп поставил в этом вопросе не точку, а скорее многоточие. В своей социальной сети политик написал: «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе».
0: Картина дня.
1: Высший судебный орган Беларуси становится важнейшим источником аналитической составляющей. И об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с руководством Верховного суда, в которой принимал участие депутатский корпус. В центре внимания были вопросы совершенствования законодательства и ключевые векторы совместной работы. Так, за последние годы при активном двустороннем взаимодействии ветвей власти принят ряд документов, включая акты о судоустройстве и кодекс гражданского суда. В нынешнем созыве депутатами внесены комплексные изменения в законодательство по вопросам уголовной, административной ответственности и гражданских правоотношений. Сейчас профильные парламентские комиссии прорабатывают вопрос о внесении изменений в кодекс о браке и семье. Вопросы строительства жилья для работников предприятий, механизмы государственной поддержки и практику применения 344-го указа президента обсудили в Гродно на республиканском семинаре-совещании. Его участниками стали руководители предприятий реального сектора экономики, представители органов госуправления, банковской сферы и строительной отрасли. Особое внимание уделили возможностям субсидирования юридических лиц при возведении жилья для сотрудников, а также вопросам кредитования таких проектов. Подробности разъяснил замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Швоюнов.
9: Разница между строительством арендного жилья за счет бюджетных средств и по данному указу заключается в том, что если хозобщество построило квартиру, то это является частным арендным фондом, и после того, как обязательства перед банком выполнены, они распоряжаются им по своему усмотрению, вплоть даже до передачи в собственность тому же специалисту. Поэтому это является мощнейшим инструментом именно для организаций.
1: В ходе семинара также рассмотрели опыт реализации подобных проектов в регионах, в том числе использование неэффективно эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры под строительство арендного жилья. Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис мгновенных QR-платежей «Крок». С его помощью оплачивать товары и услуги можно будет напрямую со счета в банке, без использования пластиковой карты. Для проведения оплаты покупателю нужен будет только смартфон. Деньги переводятся мгновенно и напрямую со счета клиента, что полностью безопасно, снижает финансовые издержки и удобно для торговых сетей. Новый цифровой продукт призван укрепить доверие к национальной валюте и обеспечить дополнительную стабильность экономики страны в условиях внешнего давления. Сервис займет свою достойную нишу на рынке, и это позволит помимо технологического суверенитета обеспечить действительно простоту и безопасность для всех участников, подчеркнул первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров.
10: Наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы КРОК стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать.
1: Цифровой продукт полностью создали отечественные специалисты. При разработке учитывалась специфика белорусского законодательства, потребности банков и ожидания пользователей. Планируется, что платежный сервис заработает с 1 июля в отдельных торговых точках Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также в интернет-магазинах. Ребята, пострадавшие от атаки беспилотного летательного аппарата в Брянской области, находятся в отделении РНПЦ детской хирургии в удовлетворительном состоянии. Сегодня у двоих из них состоялась выписка. Такую информацию предоставило Министерство здравоохранения Беларуси. Напомню, в РНПЦ детской хирургии 1,5 недели назад привезли 5 пострадавших детей, один из них находился в тяжелом состоянии. Врачи провели оперативное вмешательство, было задействовано около 30 специалистов. Детские хирурги, лор, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и психологи. Сегодня двоих маленьких пациентов выписали, и они отправились в Гомельскую область. Еще один ребенок остается под наблюдением в РНПЦ детской хирургии. Двое были перевезены в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, где их лечение продолжается под присмотром опытных врачей, рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
11: Один ребенок остается еще у нас. Периодически ребенку проводятся хирургические, терапевтические мероприятия, связанные с той травмой, которую ребенок получил вот в Брянске. Ребенок находится в палате, он в удовлетворительном, но есть особенности травмы, которые вызывают необходимость периодически проводить хирургические манипуляции.
1: Министерство здравоохранения совместно с РНПЦ детской хирургии предложило детям в дальнейшем полный курс медицинской реабилитации. Что же касается состояния взрослого пациента, который находился в военном госпитале, оно оценивается как стабильное, он уже идет на поправку. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения Беларуси. Минск вновь стал центром шахматной дипломатии. В столице Беларуси завершился второй международный турнир «Шахматы для мира». Событие прошло в рамках первой недели миростроительства ООН и приурочено ко дню устава организации. За победу боролись около 230 участников из разных стран, включая Германию, Египет, Иран, Казахстан, Россию, Румынию и Словакию. На церемонии закрытия представители ООН и МИД нашей страны, а также главы более десятка дипмиссий объединились со всеми участниками, чтобы подвести итоги турнира. Впечатлениями поделился замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.
12: Вы знаете, в шахматах партию можно переиграть. А вот что касается международных дел, то зачастую неверные политические решения не дают возможности сыграть еще в ничью даже, или сыграть еще одну партию. Мне бы очень хотелось, чтобы ходы и в международной политике также тщательно выверялись, потому что от этого зависит судьба миллионов людей.
1: Шахматный турнир для мира проводится уже во второй раз и продолжит свою работу в дальнейшем, подчеркнул постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.
13: Конечно же, этот турнир становится уже регулярным. Второй год мы его проводим. Я думаю, что такая есть запрос на проведение таких турниров в дальнейшем. Конечно, шахматная игра – это великая игра. Она придумана много.

0: Можно будет услышать фанфары Славянского базара Витебска в Минске. Это своеобразная коллаборация Славянского базара и Белорусской железной дороги. Наклейки на васильковом поезде будут напоминать о том, что в этом году Славянский базар в Витебске юбилейный. Кроме того, различные элементы будут разбавлять типичный интерьер поезда, а время курсирования из Минска сократится на час. Всего в пути поезд будет находиться 3 часа. Еще больше подробностей рассказал представитель Белорусской железной дороги Константин Бояр.
1: Этот поезд действительно следует в ускоренном режиме. Он без остановок следует в сторону Витебска. Уже сегодня на предварительную продажу продано более 3000 пассажиров. Некоторые даты, там, где, конечно же, у нас более активная стадия фестиваля сама, уже населенно составляет порядка 60%. Но мы эту ситуацию контролируем. Мы понимаем, что спрос есть. И, конечно, мы следим за этими событиями.
0: Расписание поезда Витебск синхронизируется с афишей Славянского базара в Витебске. Поэтому насладиться концертами в летнем амфитеатре или у Центра культуры Витебск, а затем отправиться из Витебска в Минск в час ночи и прибыть в белорусскую столицу к 5:30 утра можно гарантированно. Напомню, до начала юбилейного 35-го Славянского базара в Витебске осталось всего 15 дней. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». Фейерверк в честь Дня независимости в Минске запустят в 7 точках города за час до полуночи. Об этом сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина. Салют станет финальной точкой торжеств, завершая масштабное мероприятие ко Дню независимости. Запустят фейерверки в парке Уга Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке Чижовка-Арены, парке Купалы, площадке возле Национальной библиотеки. Уже разработанный план праздничных мероприятий. Так, 3 июля с полудня начнет свою работу основная городская площадка «Дворец спорта». В программе выступят популярные белорусские артисты, молодые таланты, оркестры, включая оркестр ГУВД Мингорисполкома и Национальный академический концертный оркестр имени Финберга. Праздничные мероприятия продлятся до 9 вечера. Площадку организуют на территории Верхнего города. Программа будет разделена на 2 части с 15:00 до 17 и с 7 вечера до 9. Также мероприятия запланированы в каждом районе города. В основном это парковые зоны. 3 июля будет работать около 20 площадок, на которых подготовлена насыщенная концертная программа, ярмарки, мастер-классы и спортивные активности. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у стелы «Минск. Город-герой». Традиционно состоится и акция «Споем гимн вместе». Присоединиться к ней сможет любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: «Перепев» на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с мест».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Дети, вы у меня взрослые?
1: Да, взрослые.
0: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
2: Что?
1: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
1: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
0: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Это Альфа-радио.
6: Альфа-радио.
5: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения.
6: Альфа-радио.
5: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low, yeah, do say.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте!
0: Дайджест. События дня.
1: Президент Беларуси направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко сегодня во время визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. В Верховном суде состоялась встреча с депутатским корпусом. С работой Верховного суда ознакомилась делегация Палаты представителей Национального собрания во главе с председателем Игорем Сергиенко. В Минске представили брендированный локомотив с символикой фестиваля «Славянский базар».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко накануне направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Большая командировка президента Беларуси в Юго-Восточную Азию началась сегодня с Китая. Глава государства прибыл в Пекин ночью. Затем прошла рабочая встреча лидеров обеих стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР Си Цзиньпина.
2: Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Си Цзиньпин во время встречи с главой белорусского государства обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
3: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества». И мы постоянно прилагаем общие усилия об руку идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
0: Факты на стол.
1: Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу многовекторной политики. Общение лидеров Беларуси и Китая продолжалось больше 3 часов. Кстати, нынешний визит Александра Лукашенко в Небесную уже 17-й.
0: Это важно.
1: Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи обсудили весь спектр отношений от экономики и инвестиционного сотрудничества до международной повестки. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков после встречи в Пекине лидеров двух стран.
4: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичными для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
5: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности логистики, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. Самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
0: Мнение эксперта.
1: Председатель КНР в ходе рабочей встречи в Пекине с Александром Лукашенко обратил внимание, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. При этом председатель общества знания Алексей Авдонин констатировал, что Минск и Пекин намерены продолжать интенсифицировать сотрудничество.
6: Ранее, да, в 2025 году уже был достигнут наивысший уровень сотрудничества, да, по лайфсификации как раз Китая, да, всепогодный уровень сотрудничества между Белоруссию и Китаем, но сейчас мы видим, что Китай ориентируется на еще большее углубление взаимодействия и в сфере экономики, и в сфере науки, и в сфере торговли и системы госуправления. Да, почему? Потому что, в первую очередь, нас сближает общая идеология. Это идеология социально ориентированных государств, которые, в первую очередь, выстраивают всю систему управления обществом, экономикой государства в интересах простого гражданина. И это позволяет нам нам сразу, да, с полуслова понимать друг друга, взаимодействовать. Мы не относимся к лагерю каких-то лимитрофных образований, которые находятся под контролем там, коллективного Запада, и к которым Китай никогда серьезно не относился. Китай относится к Беларуси так серьезно и на таком высоком уровне развивает отношения в связи с тем, что мы являемся суверенным государством. Да, наш президент полностью ориентируется на развитие, да, дальнейшее развитие на нашего суверенитета во всех сферах жизнедеятельности общества, экономика, да, безопасность, культура, искусство, да, образование, наука, технология. И это, естественно, говорит о том, что Китай ценит нас, ценит нас как партнера, понимает, что мы сильный игрок не только в Восточной Европе, да и в принципе можно смело говорить, что мы играем важную роль сейчас в мировой геополитике, да, ориентируемся на те же принципы мироустройства, да, ориентируемся не на войну, а наоборот на созидание, на урегулирование всех вооруженных конфликтов, на дипломатический язык разрешения любых споров. И поэтому, конечно же, сейчас Китай ориентируется как раз на то, чтобы максимально ускорить дальнейшее сотрудничество с Беларусью, а сферы приложения и развития сфер очень много.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидро.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

the passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.